Я просто. Ну, ты ты типографика, ты твоя на Сибирь. Только ты типографика, ты лето манипер. Ты тебя линия матура, прецизи коллекцион. Ты карты, ты капоник, я пенни бачимер. Ты тебя линия матура, прецизи коллекцион. Но карты, ты капоник, я пенни бачимер. Я бачимер, я бачимер. Stato dall'ordine, non vai che dire, né che partire.